Орешный пан Котгор, но все ж не зря он был нам дан. Вам расколоть его поможет наш коллектив «Монгол Шудан». Гитара Энд Лукал, Валерий Скородец. Бас-гитара Марк Беликов. Саксофон Энд Клавишный Игорь Торопов. Ударные Сергей Фролов. А также В. Шокин Н.И. Ковалев. Программирование Акрашененников С. Фролов В. Городец. Звукорежиссер Александр Крашенинников. Звукооператоры Борис Самойлов и Игорь Ковалев. Административная группа. Директор Игорь Ковалев. Директор студии товарищ Игорь Бабенко, которого мы благодарим заказанные нам услуги. И генеральный директор студии «Рекорд» Юрий Тернауский.